0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, не только п'яны пожары строивали кожану голову откусывали. Хлопцы, это были, ну, яны такие. Рокеры интеллектуалы, магчыма. Я могу сказать эстеты.
2: Интеллектуалы, и эстеты, так, и рокеры. Но... Все это про один коллектив.
1: Так, яны нават трапили на советское телебачение. Это у 1978 годе, калі не помыляюсь, отбылося. Сябры, про это крышечку позднее. Дык вось. Давайте мы с вами разберемся, кто у нас сегодня на проконце годины в роковых думках на эфире прогучить и что это будет за музычная композиция. Вам треба здогадаться. Ничего складана. Все просто. Слухайте наши подкастки и ваши правильные отказы досылайте до нас. Спочатку про подкастки. По-перше, их можно выглядеть кружочка поглядеть у нашем телеграм-канале «Радио Столица». Дальше там и подкасточки досылаете. Ну и слухайте еще додатковую информацию на хвале. Спочатку продюсеры назвали гурт у гонор блюзового спивака. Однако британский гурт с такой назвой уже истовал. Тому одну литеру прибрали с назвы. У 1995 году автобус с гуртом трапил аварию. Вокалист, який изменил того, кто сошел, упал у кому и праз 5 дзён памёр. На жаль, такое бываецца. И гэта ледзь не поставила кропку у гісторыі калектыву. Але ж кропка б не была поставлена, сябры. Хто гэта? Што гэта? За хлопцы такія. Калі ласка.
2: Бо мы так само кропку не ставим. Справа не... у тым, што будзе яшчэ одна порция подказак, так? Але калі што, можаце зазірнуць у наш телеграм-канал, нагадаем, паглядзець адразу ўсе падказкі ў нашым кружочку і пад ім пакідаць свае варыянты адказу. Гэта ўсё ў тэлеграме «Радіо Сталіца». Ёсць такі канал. Ну і, канешне, пішыце нам на наш нумар 996-7002, код 33. Мы чакаем вашы адказы і рыхтуемся расказаць вам пра пену дзён, што назбіралася.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, давайте про песню. Про гурт мы уже казали, а зараз про музычную композицию. Так само будет подказка. Ну и коли вы не догадались по информации, что это за гурт, тут ведаете вельми цікавая информация про эту музычную композицию, и по ней можно еще и догадаться, что это за гурт таки. А, так вот, песня с драматичной струнной аранжировкой у французском стиле, нечакана прогучавшая на советском телебачении в новогоднем выпуску «Международной панорамы» 1978 года. Можно у своих батьку, альбо у бабуль, дяду испытать, махчима яны бачили эту международную панораму, памятают и вам подкажут, кто это были. Так вот, был показан запись выступления гурта во Усходнем Берлине у мая 1976 года. Песня про то, как студент университета Жан-Клод на Елисейских полях встретил девчину Луизу и пообещал с ней убачиться о полночи. Правда, по тексте песни обяцэння не выканал.
2: Ну, як заўсёды. Не, пачакайце. Луіза, гэта што значыць французскай? Святло. Святло. А. Ад Луі, так? Угу. Ну, магчыма, Луізам нельга поўначы дзесьці сустракацца. Яны занадта светлыя, каб хадзіць уночы з кімсьці там, са студэнтамі нават на Елісейскіх полях
1: ну,
2: сустракацца.
1: А Жан-Клод з французскай мовы перакладаецца як невыкананае абяцэнне.
2: Уи. Як тут не пагадзіцца? Дакладна так, і таму што, сябры? Усе падказкі мы агучылі. Калі ласка, можаце зазірнуць яшчэ раз у наш Telegram-канал, паглядзець там падказачку ў выглядзе кружочка і пад ім, пад гэтым пастом пакідаць свае варыянты. Група плюс кампазіцыя, так? Ну а мы літаральна праз некалькі музычных імгненняў вяртаемся, каб згуляць у часопусы.

0: часопусы.
1: Ну, проверим інтуїцію. Зараз разом у ефірі гуляє і студія, і слухачі. Два новини заголовки, один з яких саправдно, другі видумані. Ой, я чекаю черговий ліст у студію, фізичне, сябри. Ви пишете своє повідомлення нам у телеграм-каналі «Радіо Столиця» і вибирайте один або два, що, на вашу думку, більш саправдна історія. Новинный заголовок номер один. Читаю. Жонка, хавая посылки от мужа и просить поштальона прикрывать я е. Такая вот своих кооперация. Так, нечто может там я на забороненное купляю, либо хочет сюрприз мужу сделать.
2: Тут не треба ничего забороненного куплять. Тут, коли колькость этих посылок, покупок, я на... Ну, такая... Вельми великая, слухай, тут уже что робить, треба задуматься.
1: Тут хавать, тут треба задуматься.
2: Только хавать.
1: Мужчинам задуматься, а женщинам хавать и просить поштальона, как их прикрывали. Так, это первый вариант. И другие. Поштальон раздает посылки за поцелунки. Вот такая может быть ситуация.
2: Так. Романтично.
1: А коли великий город? Ох, что чакая гэтага человека. Ну, тем не менее, давайте голосовать. Альбо первый вариант – кооперация поштальона и жонки супрать мужа, альбо другий вариант – посылки за поцелунки.
2: Ну что, якую тут историю? Прозаичную ти романтичную? А брать...
1: Ну, Вася, ну выбирай.
2: На этом тыдні некая системы поштальон раздае посылки за поцелунки. Все.
1: За поцелунки. Так, добре, я приймаю. Это номер два.
2: Так.
1: Далее, Виктор. Ой, Виктор, добрий раніць. Легенда часопусов. Яны же часопупсы. Досылає нам, по-перше, вітання. Добрий раніць, столица.
2: Добрий раніць.
1: Два. Номер два. Так, один слухач у нас есть. И он такий. Як він поспевает гэтые фізічные листы досылать, я не ведаю. Но он такий интернациональный. Я не могу отсачить, з якой краіны конкретно проходзяць гэтыя лісты. І на англійскай мове было. І тут прыйшоў сёння адказ на славацкай мове. На славацкай мове сёння прыйшоў адказ нумар адзін. Галасуе чалавек. Так?
2: А як на славацкай мове будзе нумар адзін?
1: Еден. Такая замыславатая славацкая мова, так. Можна і не зразумець. Ну, тым не менш. Адзін чалавек з адным адказам нумар адзін супраць усіх, хто галасуе за другі. Ну, ведаеце, часам быць аднаму супраць усіх Нядрэнна. Гэта можа быць і перамога. Як і сённяшні выпадак. Вось так. І гэта перамога. Так,
2: еден.
1: І гэта сапраўдны варыянт. Ну, жанчына. Ну, бывае такое, што захапілася пакупкамі і не можа спыніцца. І мужу гэта не падабаецца. Яна просіць паштальёна дапамагчы ёй хаваць пакупкі. Калі ён прыйшоў у чарговы раз, адчыніліся дзверы, яна яму сказала... Попросила не показывать мужу, попросила сховать за дверима, и она потом их забирает. На что поштальон сказал, что у нас поселок маленький, может быть, что это потрапить у новины. И он помылился, это потрапило у часопусы, а это еще горш. Там у девчаты, золотая середина. И мужчины так само золотая середина. Дозволяйте куплять и контролюйте в той же час, что купляют ваши девчата.
2: Ось, это такое пытание на все житё, як заховывать эту золотую середину. Сябры! Ну, а мы с вами еще вызначим одного пераможца. Есть еще правильный отказ у нас на наши роковые думачки. И добро, что вы догадались. Не глядишь на то, что зараз у нас раница. Все ж таки у нас про полночь так само будет композиция, наверное, приемная. И это правильный отказ. Все, не буду каля ходить. Это Smokey, I'll meet you at midnight. Именно это про эту композицию, про этот гурт мы казали вам и робили подказки в роковых думачках. Литерально про замнение их послухаем. Ну, а пока что усім вялікі дзякуй за гэты першы жнівеньскі эфір, за гэту першую жнівеньскую раніцу ў панядзелка.
1: Пераможную.
2: Пераможную, так. Заўтра ў раніцу сустрэнемся. Пакуль.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Любыя фінансавыя справы патрабуюць парадку, у тым ліку і выканання юрыдычных абавязкаў. Сёння пагаворым пра дагавор пазыкі. Часта грамадзяне пазыку грошай афармляюць распіскай, якую і лічаць асноўным дакументам. Але яна не вельмі эфектыўная, бо ўсяго толькі адлюстроўвае факт перадачы грошай. Дагавор жа змяшчае ўсе патрэбныя ўмовы і абавязацельствы бакоў. І ён засведчаны нотарыусам. Як пазбегнуць непрыемных момантаў і скласці правільна такі дакумент, расказвае нотарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Карына Фяткович.
2: Дагавор займы – это дагавор, по которому одна сторона, заимодавец, передает другой стороне, заемщику, деньги в белорусских рублях, а последняя сторона, то есть заемщик, обязуется вернуть эту же сумму денег в определенный срок. Для оформления договора займа обращаются лица с паспортами, называют нотариусу сумму, которая подлежит займу. Нотариус денежные средства не проверяет, деньги к нотариусу брать с собой не нужно. Если простые физлицы между собой не родственники, то займ может осуществлен только в белорусских рублях. Если же заемщик и заимодавец между собой близкие родственники, они могут заключать займы в любой валюте без ограничений. А юридические лица и ИП, у них есть 23 апреля настоящего года некоторые изменения в их деятельности, то есть юрлица и ИП не могут давать займы физическим лицам, но есть исключения, касаемо юрлиц, они могут предоставлять денежные займы своим работникам при наличии заключенного трудового договора, а ИП могут выдавать, соответственно, тоже ИП займы. Физическим лицам они выдавать такие займы не могут. А юрлица могут выдавать займы физическим лицам, только если у них на это есть определенного рода лицензия.
1: Так само варто ведать, какие умовы можно прописать у договоры пазыки и як адлюстраваць у ім усе факты и умовы.
2: В договоре займа прописывается обязательно сумма займа и срок возврата, то есть не позднее какой даты необходимо, чтобы вернули деньги. Также обязательно, чтобы указано было место исполнения обязательства, то есть место, где будет возвращаться займ, то есть город, как правило, это указывается. Если мы говорим про город Минск, чаще всего указывает возврат займа будет в городе Минске осуществляться. Еще в договоре займа можно предусмотреть проценты за невозврат займа. То есть за каждый день просрочки, допустим, будет определенный процент по займу. Минимальной суммы нет. Тут на усмотрение каждого может быть заключен договор займа в любой сумме абсолютно. Это круглая сумма или с копейками и так далее. Абсолютно неважно. Есть ограничения по законодательству касаемо некоторых займов. И там сумма займа не может превышать 15 тысяч базовых величин в день удостоверения займа. Что касаемо срока возврата займа и каких суммах это будет, все тут на усмотрение сторон. Можно прописать в договоре займа, что есть какой-то определенный график возврата. То есть там каждый месяц нужно возвращать определенную сумму, каждый год и так далее. Можно просто указать финальную дату, когда должен быть возвращен займ, но допустить просто по тексту договора, что возврат займа может быть частично, либо единоразовой суммой. Здесь на усмотрение сторон.
1: Нотариальное оформление договора пазыки дае важные плюсы.
2: Преимущество договора займа через нотариуса заключается как раз-таки в возможности совершать потом надпись нотариуса на таком договоре. Если заключается договор займа между физлицами по расписке, либо по простой письменной форме, в случае невозврата займа обращаться необходимо будет в суд. Все больше любят нотариальное удостоверение, потому что нотариус на приеме проверяет личности граждан, проверяет дееспособность граждан, рассказывает про все правовые последствия заключения данной сделки и удостоверяет договор. И в случае уже невозврата займа заимодавец может обратиться к нотариусу за учинением исполнительной надписи нотариуса. И уже данная надпись подлежит исполнению органами АПИ, то есть орган принудительного исполнения. И там уже вступают наши органы АПИ в работу, то есть они взыскивают по нашей надписи нотариуса исполнительные.
1: И еще один нюанс.
2: Договор займа может быть изменен именно в части срока возврата займа. Поменять сумму займа, к сожалению, нельзя. Это будет уже новый договор займа. Но если вы понимаете обе стороны, заемщик и заимодавец, что к определенной дате, которую вы определили договору, вы это не сможете сделать, исполнить данные обязательства, можно прийти к нотариусу по взаимному согласию, сделать доп. Соглашение к договору займа и продлить срок возврата займа. Конечно, чтобы избежать всех возможных нюансов и знать все правовые последствия заключаемой сделки и возможность потом его исполнения, лучше обратиться сразу к нотариусу на консультацию.
1: Договор пазыки спыняется, коли баки цалком выканали свои обязательства по им.
0: Правовое поле. Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12:01. У студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Белорусские войскоўцы сил специальных операций отправляются в Казахстан для удела у тактико-специальном вышине и вершине братерства. Об этом поведомили у Министерства обороны. Мероприемство пройдет до 9 жнивня на навучальном полигоне «Коктал». Войскоўцы отпрацуют пытание подрыхтовки и суместного ведения разведки, пошуку и знищения незаконных узброенных формирований у нагорно-пустынной местности. У Брэйскай вобласці каля 2000 студатрадаўцаў дапамагаюць аграрыям падчас уборачнай. У паўднёва-заходнім рэгіёне сфарміравалі 140 сельскагаспадарчых студэнцкіх атрадаў. Гэта навучэнцы школ, каледжаў, студэнты ўніверсітэтаў з усіх гарадоў і раёнаў Брэйскай вобласці. Маладыя людзі працуюць на палях, на зернесушыльных комплексах і іншых вытворчых пляцоўках прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу. Минск лидирует сярод замежных напрямков для городского туризма россиян. Колькость бронирования у размещения турагентами у столицы с червеня по жнивень выросла на 14% у сравнении с аналогичным периодом минулого года. У десятку самых популярных городов, которые россияне выбирают для вывучения славутостей, так само вышли Гродно, Брест и Витебск. Белорусская теннисистка Арина Сабалинка стартует с другого круга турниру ВТА-1000 у Торонто. Соперницей первой ракетки планеты будет японка Маюка Ужичжина. Вырашальный поединок с поборництва отбудется 13 жнивня. У Мінску зараз 24 градусы тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется невеликая облачность. Пераважно без опадков, только у особных районах Гомельской области короткочасовые дожди и навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 23 до 33 градусов. У областных центрах у день чакается. У Витебской Гродни 24-26, у Могилеве 26-28, у Бресте 29-31, у Гомеле 30-32, у столицы до 28 градусов тепла без опадков.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Уборочная кампания в Беларуси пересягнула экватор. Подробязностями ходу работ поделился министр сельской господарки и харчевания Юрий Горлов после доклада у президента.
2: Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область миллион тонн зерна. Буквально сегодня миллион тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях на миллион тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
1: Працовники асвуды допомогли чатыром адпачывальнікам на рацэ СОЖ. Інцидент адбыўся каля вёскі Старой Салу Віткаўскага района. Удзельнікі рэйду заўважылі ў рацэ двух дзяўчат і двух хлопцаў, якія ўтрымліваліся рукамі за матрац. Як высветлілася, плавальны сродак ветрам адкінула ад берага. Усі чацвёра паплылі за ім, пасля чаго іх пачало адносіць да сярэдзіны ракі. Самастойна даплыць да берага не маглі, меддапамога не спатрэбілася. Жаночая тэнісная асацыяцыя абвясціла аб пераносе выніковага турніру ВТА ў амерыканскі Indian Wells. Першапачаткова планавалася, што лепшыя тэнісісткі свету вызначаць мацнейшую ў сталіцы Саудовскай Аравіі Эр-Рыядзе. Аднак з-за ваенных дзеянняў на Блізкім Усходзе было прынята рашэнне аб пераносе турніру. Мінску зараз 25 градусів тепла. На уторок синоптики об'явили червоний уровень небезпеки за аномальні спекоти. Чекається промінна облачність. Ночі і раніцею по заході короткочасові дожди, навальниці місцями з моцними ливнями. Днем переважно по повднево-заходній полові короткочасові дожди, у особних районах навальниці. Уночі і раніцею на заході шквалисте узмоцнення вітру. Ночна температура повітря від 8 до 20 градусів тепла. У день 24 по полночі до 36 по повдні. У обласних центрах у аўторак у дзень чакаецца. У Віцебску 25-27, у Магілёве 27-29, у Гродні 28-30, у Гомелі 30-32, у Брэсце 34-36, у сталіцы ўначы 13-15, у дзень 27-29 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: If you've got living in a sense.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Чарговы панядзелак і звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Сённяшні спікер, начальнік управлення дзяржаўтаінспекцыі Мінгарвыканкама Сергей Бабіч. Прывітанне, Сергей Васильевич.
2: Добрый дзень.
1: Сергей Васильевич, ну, лето хоць працягваецца, тым не менш не за гарамі той вось час, калі дзеці да пачатку новага навучальнага года пачнуць вяртацца ў Мінск. Як паўплывае вось гэты працэс на вашу работу? Альбо гэта катэгорыя ўдзельнікаў дарожнага руху, яна заўсёды ў цэнтры ўвагі?
2: Безусловно, и мы не прекращаем этот процесс. Мы и готовимся к приезду детей в город, мы готовимся к походу детей уже в школу. В настоящее время мы реализовываем те планы благоустройства и безопасности, которые нами же были намечены. Это обустройство искусственных неровностей, островков безопасности, обеспечение треугольников видимости, нанесение разметки по маршруту школа-дом, дом-школа, для того, чтобы дети, наверное, чувствовали себя комфортно и ни в коем мере не подвергались угрозе. Также, как я и говорил, мы продолжаем ту же профилактическую работу и даже находим нашего профилактируемого ребенка и в детском оздоровительном лагере, куда выезжают сотрудники как госавтоинспекции, так и сотрудники в целом органов внутренних дел, доводя всю информацию по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
1: А, здаётся, летом за руль садятся на вот ты аўтааматары, якія у іншыя, так бы мовіць, перыяды года стараюцца не выязджаць. Шмат падарожжаў і за межы сталіцы, тым не менш не ўсе памятаюць аб тым, што рух па загараднай трасе ўсё ж такі адрозніваецца ад перамяшчэння па горадзе. На што б вы звярнулі ўвагу нашых вадзіцеляў?
2: Ну, да, совершенно верно вы обратили внимание. Есть такая сезонная ситуация, когда мы наблюдаем большой отток транспорта из города, мы называем у себя это маршрут движения город-село, либо возвращение по маршруту село-город. Соответственно, мы всегда говорим о тех рисках, которые могут поджидать водителей, находясь на той же загородной трассе. Ну, в первую очередь, на что бы мне хотелось обратить внимание, это, безусловно, на соблюдение скоростного режима, ни в коем случае нельзя его превышать, это на правильный выбор той скорости движения. Всегда рекомендуем и настоятельно требуем эту скорость выбирать, исходя из потока, двигаться со скоростью идущего потока, потому что превышение скорости либо неправильный выбор влечет уже к необходимым маневрам, таким как обгон, перестроение. Обгон — это вообще отдельная категория нарушения, которая в случае промечивости, в случае допущения ошибки может привести, к сожалению, и к трагическим ситуациям. Вынуждены также водители и перестраиваться, маневрировать, чем самым подвергая опасности и рискам как себя, так и окружающих водителей. Также обращаем внимание, что в это время, когда тянутся все к местам отдыха и возвращению на нетрезвое вождение, тоже очень такой существенный момент, и ни в коем случае здесь слабинки никакой быть не должно. Каждый водитель должен понимать, что ему придется садиться за руль, придется двигаться, и алкоголь с управлением ни в коем случае недопустимо. Отдельно мне хотелось бы также попросить, наверное, исключить какие-то вечерние поездки. Обращаю внимание, что количество животных тоже с сезонностью увеличивается, осложняется тем, что вокруг трассы в основном зеленый массив, который не всегда достаточно хорошо просматривается, и неожиданный выход животного на проезжую часть может также повлечь за собой какие-то неприятные ситуации, связанные с дорожно-транспортным происшествием, с причинением, помимо вреда материального автомобилю, может также причинить вред жизни, здоровью водителя и его пассажиров. Ни в коем случае не игнорировать те знаки, которые установлены вдоль проезжей части, установлены не для красоты, они, я имею в виду знак «Внимание, дикое животное». Это говорит о том, что на этом участке чаще всего происходит миграция животных, ну и, соответственно, вероятность их появления увеличивается в разы. Особое внимание – это вечернее, ночное время, когда уже и видимость совсем ограничена, и доли секунды остаются водителю для того, чтобы среагировать. Нужно учитывать, выбирать скорость такую, которая позволит водителю своевременно обнаружить и принять меры к снижению скорости вплоть до остановки, чтобы не допустить столкновения.
1: У Мінску таксама ёсць зоны адпачынку, грамадзяніны кіроўваюцца да іх, да вадаёмаў, пляжаў. Я так разумею, што ўсе гэтыя тэрыторыі таксама знаходзяцца пад пільным наглядам.
2: Хацелася б напомніць о том, што прыбывае в такія места, необходимо соблюдать, в первую очередь, правила остановки стоянки. В принципе, по простому языку сказать, парковки. То есть, есть специально оборудованные места. Напоминаю, что не стоит машины бросать на зеленой зоне, не предназначенной для парковки транспортных средств. Где-то парковать таким образом, чтобы это создавало препятствия для движения как транспорта, обычного, как транспорта оперативного назначения, чтобы все коммунальные службы могли проехать. Ну и сопряженная с употреблением алкоголя, такая зона, она предназначена для культурного отдыха, и если уже приехали на транспортном средстве, не стоит после некого возлияния еще и подумать сесть за руль, что влечет за собой серьезные последствия, как в части потери контроля над безопасностью дорожного движения, ну, а в случае, если произойдет что-то, к суровой такой ответственности, как и штраф, и лишение права управления, а порой еще и обременение гражданско-правовыми обязательствами.
1: Проводите рейды, так, под контролем у всех этой зоны?
2: Ни одна зона не остается без внимания сотрудников ГАИ, мы как обеспечиваем безопасность силами дорожно-патрульной службы, также используем активно и камеры видеонаблюдения системы РСМОП, которые оборудованы в городе Минске, все места отдыха и пребывания граждан. Поэтому должно всех немножко это мотивировать, настраивать на соблюдение не только правил дорожного движения, но и общественной безопасности. И, как я уже не раз повторялся, есть такая поговорка милицейская: если нас не видно, это не значит, что нас нет. Существует как милицейский контроль, существует как общественный контроль, и спасибо нашим гражданам, они не остаются безучастными в случае каких-то ситуаций, связанных с нарушением законодательства.
1: Ну и, магчыма, некія пажаданні ці падагульненні.
2: В окончании я хотел бы, наверное, пожелать всем участникам дорожного движения незыблемо соблюдать те правила, которые диктует им вот эта маленькая брошюрка, книжка по правилам дорожного движения. Требуйте это как от себя, так и от своих детей, близких, тем самым обезопасив себя и оградив от каких-то неудач.
1: А дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник Дзяржаўнай інспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Я Жанна Тайчылеўская. Развітвайся самымі лепшымі пажаданнямі.
0: Актуальнае пытанне, кампетэнтныя меркаванні, парады і статыстыка ў праграме «Час бяспекі».
3: Радыё «Сталіца».

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Любыя фінансавыя справы патрабуюць парадку, у тым ліку і выканання юрыдычных абавязкаў. Сёння пагаворым пра дагавор пазыкі. Часта грамадзяне пазыку грошай афармляюць распіскай, якую і лічаць асноўным дакументам. Але яна не вельмі эфектыўная, бо ўсяго толькі адлюстроўвае факт перадачы грошай. Дагавор жа змяшчае ўсе патрэбныя ўмовы і абавязацельствы бакоў. І ён засведчаны нотарыусам. Як пазбегнуць непрыемных момантаў і скласці правільна такі дакумент, расказвае нотарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Карына Фяткович.
2: Дагавор займы – это дагавор, по которому одна сторона, займодавец, передает другой стороне, заемщику, деньги в белорусских рублях, а последняя сторона, то есть заемщик, обязуется вернуть эту же сумму денег в определенный срок. Для оформления договора займа обращаются лица с паспортами, называют нотариусу сумму, которая подлежит займу. Нотариус денежные средства не проверяет, деньги к нотариусу брать с собой не нужно. Если простые физлицы между собой не родственники, то займ может осуществлен только в белорусских рублях. Если же заемщик и заимодавец между собой близкие родственники, они могут заключать займы в любой валюте без ограничений. А юридические лица и ИП, у них есть 23 апреля настоящего года некоторые изменения в их деятельность. То есть юрлица и ИП не могут давать займы физическим лицам, но есть исключение, касаемо юрлиц, они могут предоставлять денежные займы своим работникам при наличии заключенного трудового договора, а ИП могут выдавать, соответственно, тоже ИП займы. Физическим лицам они выдавать такие займы не могут. А юрлица могут выдавать займы физическим лицам, только если у них на это есть определенного рода лицензия.
1: Так само варто ведать, какие умовы можно прописать у договоры пазыки и як адлюстраваць у ім усе факты и умовы.
2: В договоре займа прописывается обязательно сумма займа и срок возврата, то есть не позднее какой даты необходимо, чтобы вернули деньги. Также обязательно, чтобы указано было место исполнения обязательства, то есть место, где будет возвращаться займ, то есть город, как правило, это указывается. Если мы говорим про город Минск, чаще всего указывает возврат займа будет в городе Минске осуществляться. Еще в договоре займа можно предусмотреть проценты за невозврат займа. То есть за каждый день просрочки, допустим, будет определенный процент по займу. Минимальной суммы нет. Тут на усмотрение каждого может быть заключен договор займа в любой сумме абсолютно. Это круглая сумма или с копейками и так далее. Абсолютно неважно. Есть ограничения по законодательству касаемо некоторых займов. И там сумма займа не может превышать 15 тысяч базовых величин в день удостоверения займа. Что касаемо срока возврата займа и каких суммах это будет, все тут на усмотрение сторон. Можно прописать в договоре займа, что есть какой-то определенный график возврата, то есть там каждый месяц нужно возвращать определенную сумму, каждый год и так далее. Можно просто указать финальную дату, когда должен быть возвращен займ, но допустить просто по тексту договора, что возврат займа может быть частично либо единоразовой суммой. Здесь на усмотрение сторон.
1: Нотариальное оформление договора пазыки дает важные плюсы.
2: Преимущество договора займа через нотариуса заключается как раз-таки в возможности совершать потом надпись нотариуса на таком договоре. Если заключается договор займа между физлицами по расписке, либо по простой письменной форме, в случае невозврата займа обращаться необходимо будет в суд. Все больше любят нотариальное удостоверение, потому что нотариус на приеме проверяет личности граждан, проверяет дееспособность граждан, рассказывает про все правовые последствия заключения данной сделки и удостоверяет договор. И в случае уже невозврата займа заимодавец может обратиться к нотариусу за учинением исполнительной надписи нотариуса. И уже данная надпись подлежит исполнению органами АПИ, то есть орган принудительного исполнения. И там уже вступают наши органы АПИ в работу, то есть они взыскивают по нашей надписи нотариуса исполнительной.
1: И еще один нюанс.
2: Договор займа может быть изменен именно в части срока возврата займа. Поменять сумму займа, к сожалению, нельзя. Это будет уже новый договор займа. Но если вы понимаете обе стороны, заемщик и заимодавец, что к определенной дате, которую вы определили договору, вы это не сможете сделать, исполнить данные обязательства, можно прийти к нотариусу по взаимному согласию, сделать доп. Соглашение к договору займа и продлить срок возврата займа. Конечно, чтобы избежать всех возможных нюансов и знать все правовые последствия заключаемой сделки и возможность потом его исполнения, лучше обратиться сразу к нотариусу на консультацию.
1: Договор пазыки спыняется, коли баки цалком выканали свои обязательства по им.
0: Правовое поле. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко прыняў з дакладам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Юрыя Горлава. Асноўная тэма ход уборачнай кампаніі. Як заявіў кіраўнік профільнага ведамства, у Беларусі обрана 90% азімага рапсу. Завершаецца уборка яравага ячменю і азімага жыта.
2: Мы убрали уже практически 90% озимого рапса. Мы идем со значительным опережением прошлого года. Мы в этом году уже намолотили более 1 000 000 тонн зерна озимого рапса. В прошлом году мы вышли на 1 000 000 зерна рапса в целом с яровым. Поэтому в этом году мы, наверное, продемонстрируем одно из высоких значений в достижении намолота этой культуры. Урожайность у нас также имеет исторический, наверное, рекорд. По урожайности рапса мы превзошли, значит, 30 центнеров земли. Гектара. Эти 10%, которые остались убирать, мы видим, что за день мы даем более 40 центнеров с гектара урожайности. Конечно, это также позволит нам прирасти по общему намолоту рапса. Убрали озимый ячмень, завершаем уборку ярового ячменя. Озимые ржи – это те культуры, на которые надо сегодня обратить первостепенное внимание. Конечно же, еще остается нам убирать, и мы убираем параллельно озимую пшеницу, яровую пшеницу. Озимы тритикали – это те культуры, которые нам дают максимальную урожайность. Поэтому мы вот на сегодняшний день видим, что при уборке этих культур мы по урожайности еще подрастем и, соответственно, добавим в тот наш общий каравай нашего зерна.
1: Военнослужащие сил специальных операций Беларуси примут удел в тактико-специальном вучении вершине братерства 2026 в Казахстане, поведомили в пресс-службе Минобороны. Специалисты отпрацуют элементы совместного ведения разведки, а так само пошуку и изнищения незаконных узброенных формирований у горно-пустынной местности. Подкресливается, что в осенью у России, Беларуси и Казахстане пройдут вучение организации договора об коллективной безопасности. Особливую вагу нададут применению найновших видов зброи. Региональный этап республиканского конкурса «Семья года» стартует завтра, поведомили в Министерстве працы и социальной обороны. За право представить свою область на республиканском этапе будут змагаться 75 семьев. Удельники покажут у приватности свои семейные традиции и захопления. Финал пройдет у Минску 10 кастрычника. Семья переможца отримает диплом и головный приз, а остальные будут узнагороджены дипломами удельников и грошовыми призами. У Минску зараз плюс 26. На завтра синоптики объявили червоный уровень небезопасности за аномальные спекоты. Чакается переменная облачность. Ночью и раницей по заходе короткочасовые дожди, навальницы местами с мощными ливнями. Днем переважно по паўднёва-заходней полове короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. У ночи и раницей на заходе шквалистое узмоцнение ветру. Ночная температура по ветра от 8 до 20 градусов тепла, у день от плюс 24 по полночи до 36 по полдню. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску плюс 25-27, у Могилеве 27-29, у Гродне 28-30, у Гомелі 30-32, у Бресті 34-36. У столице у ночи плюс 13-15, у день 27-29, без істотних опадков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. У мэтах выканання даручэння прэзідэнта аб адпраўцы ў армію недобрасумленных работнікаў уборачнай кампаніі ў Гродзенскай вобласці вызначаны людзі, якіх накіруюць на ваенныя зборы. Аб гэтым заявіў старшыня Гродзенскага аблвыканкама Юрый Караеў, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках дакладу кіраўніку дзяржавы.
2: У нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопность, и кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать. А кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области, не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка, и посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное. Потом вернутся, остальным расскажут, что лучше работать в сельском хозяйстве.
1: Шестидесяти трохгадовы кіраўнік аднаго з дзяржпрадпрыемстваў у сферы машынабудавання атрымліваў хабар грашыма і маёмасцю, у тым ліку дарагімі аўтамабілямі, паведамілі ў прэс-службе следчага камітэта. Так, мужчына садзейнічаў у падпісанні і выкананні дагавораў на пастаўку тавараў. Сума злачыннага даходу перавысіла 200 тысяч рублёў. Распачатак крымінальная справа. Акрамя таго, на маёмасць зламысніка агульным коштам звыш мільёна рублёў накладзены арышт. Беларуска Василина Хандошка стала чемпионкой Европы у сольной адвольной программе по синхронным плаванию, поведомляя «Спутник». У тройку призеров вошли представницы Германии и Испании. Чемпионат Европы по водных видах спорта проходит у Парижа. Василина Хандошка так само примет удел у споборництвах сольной техничной программы. У Мінску зараз плюс 26. На завтра синоптики объявили червоны узровень небезпеки за аномальной спякоты. Чакается пераменная воблачность. Ночью и раницей по заходе короткочасовые дожди, навальницы местами с мощными ливнями. Днем пераважно по паўднёва-заходней полове короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. У ночи и раницей на заходе шквалистое узмацнение ветру. Ночная температура по ветра от 8 до 20 градусов тепла. У день от плюс 24 по полночи до 36 по полдни. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 25-27, у Могилеве 27-29, у Гродні 28-30, у Гомелі 30-32, у Бресті 34-36. У столицы у ночи плюс 13-15, у день 27-29, без істотних опадкаў.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. Студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко прыняў з дакладам міністра па надзвычайных сітуацыях Вадзіма Сіняўскага. Галоўны акцэнт сустрэчы на ліквідацыі наступстваў непагадзі ў Гродзенскай вобласці.
2: 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу, ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядком поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизни обеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
1: Полковник Виталь Наркевич, вызволенный от посады наместника командующего внутренними войсками Министерства внутренних справ и изволенный из военной службы в запас с правом ношения военной формы одения и знаков отрознения. Ответный указ подписал Александр Лукашенко. Беларусь расценивает закрытие Латвии границы как недружелюбный крок и обещает несимметричный отказ, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Воронков. Означается, что Латвия закрыла один погранпереход на белорусской границе 31 липня из-за технических причин. За день до этого на сайте местного министерства внутренних справ был опубликован заклик до громадян позбегать поездок в Беларусь. У столичных микрорайонах Малиновка и Сухарова с 4 по 8 жнюня магчымое з'явление у паветры паху мазуту, поведомляя агентство «Минск Новости». Это связано с техничным обслуговыванием Минской ЦЭЦ-4. Подкресливается, что пах не уявляя погрозы для экологии и здоровья жихароу. Минску зараз плюс 26. На завтра синоптики объявили червоный уровень небезпеки за аномальной спекоты. Чакается переменная облачность. Ночью и раницей по заходе короткочасовые дожди, навальницы местами с мощными ливнями. Днем переважно по поуднево-заходней полове короткочасовые дожди у особных районах навальницы. У ночи и раницей на заходе шквалистое взмоцнение ветру. Ночная температура поветра от 8 до 20 градусов тепла, у день от плюс 24 по полночи до 36 по полдни. У областных в центрах завтра в день чакается. У Витебску плюс 25-27, у Могилеве 27-29, у Гродні 28-30, у Гомелі 30-32, у Бресті 34-36. У столиці уночі плюс 13-15, у день 27-29 без істотних опадків.

0: Ты у дорозе? Радио «Столица» побач. Слухай, любимая.
1: In my own darkness I find solace in despair. The shadows creeping

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19 годин. У якую злочинную деятельность утягнул подлетков гамельчанин и что погрожает жыхару Гродно за крадеж автомобиля. Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Подлеток подчас купання отримав тяжкие травмы в Шучинском районе. Поводле попередней информации, экскурсійная группа у сопровождении дорослых прибыла на берег водоема у Іщална. Покуль рыхтавали обед, детям было категорично заборонено купаться, покольки водоем для этого не призначены. Однако трое подлетков без ведома сопровождающих сошли до пирса. Один из хлопчиков решил скокнуть у воду, стукнулся головой об дно и не смог самостоятельно усплыть. Потерпелый находится в реанимации. Гамельчанин утягнул подлетка в незаконную здобычу рыбы. Як поведомили у Державной инспекции охову живельного и рослинного света при президенте, под выглядом отпочивальников порушальники разбили лагерь с палатками и музыкой каля зоны отчужения. Днем отпочивали и вели назирание за становищем, а вечером переправились на лодках у Чернобыльскую зону. Там яны поставили сетки. Объемы вылову склали больше за 100 килограммов. При затримании группы организатор сховался. Однако в худким часе его затримали. Порушальники причинили шкоду навокольному осяроддю на сумму 55,5 тисяч рублів. У Гродні мужчина пригнав автомобіль для ремонту на станцію техобслуговування, а про тиждень довідався, що його скрали. Правоохоронники затримали згонщика. Їм оказався 22-годовий жихар регіону. У стані алкогольного оп'яніння він пробрався на територію автосервісу, узяв ключі від чужої машини і попросив знайомого покатати його з сябрами. Компанія розбила машину і кинула на дорозі. Через некоторий час фігуранта затримали. Йому погрожає до 3 років позбавлення волі. Ашуканцы активизовались под выглядом продажу сезонных товаров для отпочинку и дачи. У приватности говорка об дорогих пропановах, мангальных зонах, садовых альтанках, дитячих гульнявых комплексах. У милиции нагадывают, коли в интернете вы трапляете на привабную пропанову, вас повинны насторожить несколько факторов. Занадто низкие цены, отсутность водгуков або значная колькость выключно становчих, неполная информация об товары и продавцу, необходимость унести предоплату на карту.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, которые завоевали миллионы сердцев у разные эпохи. Эти песни прошли выпробование часом и заняли гоноровое место у сусветной музычной истории. В ближайшую годину только лепшая на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Одной из головных тем докладу министра по надзвычайных ситуациях Вадима Синявского президенту стала ликвидация наступствов непогоди у Гродні. Як подкреслил керовник ведомства, 1 жнивня в областном центре выпала полова середнемесячной нормы опадков, у вынику чего были подтоплены улицы и будинки.
2: Самый тяжелый фронт ударил 1 числа по Гродно. Фактически за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, решали вопросы по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, в распиловке деревьев, в очистке улиц. Сегодня эта работа продолжается. Обращения граждан продолжаются. Вот глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, это вопросы, связанные с оказанием помощи населения по откачке воды, там, где необходимо эту помощь оказать. Мы сегодня связались с губернатором Гродненской области Юрием Хаджимуратовичем Караевым, уточнили подходы в оценках и то, что необходимо дополнительно сделать. По большому счету, дополнительных средств они у нас не запросили, совсем справляется Гродненское областное управление МЧС, отряд подразделения, поэтому я уверен, что все вопросы мы решим успешно, в чем я и заверил главу государства.
1: Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў накіраваў ліст у Мінэканомікі ў сувязі з негатыўнымі наступствамі для бізнесу інцыдэнтаў з ударамі ўкраінскіх беспілотнікаў па складах Wildberries у Расіі, паведамляе Спутнік. Цяпер на складах маркетплейсаў Расійскай Федэрацыі захоўваюць сваю прадукцыю больш як 22 тысячы суб'ектаў гаспадарання Рэспублікі Беларусь. Шкода ад пажараў для беларускіх прадпрыемстваў яшчэ толькі пачынае ацэньвацца, падкрэсліваецца ў лісце. Спробу незаконного перемещения праз границу зброї спынили гродинские мытники. 47-годовый мужчина рухався по червоным коридоры, подав мытную декларацию на часовый увоз транспортного сродку и поведомил об отсутности товаров, якія подлягають декларованию. При надгляде авто мытники знайшли шаблю с ножнами. Эксперт подтвердил, что предмет является холодной зброей. Относно громадянина распочатый администрационный процесс. На аўторак синоптики объявили червоны узровень небяспеки за аномальные спякоты. Чакается пераменная воблачность. Ночью и раницей по заходе короткочасовые дожджи. Навальницы и местами с моцными ливнями. Днем пераважно по паўднёва-заходней полове короткочасовые дожджи у особных районах навальницы. У ночи и раницей на заходе шквалистое взмоцнение ветру. Ночная температура поветра от 8 до 20 градусов тепла. У день от плюс 24 по полночи до 36 по поудни. У областных центрах у авторак чакается. У Витебску плюс 25-27, у Могилеве 27-29, у Гродне 28-30, у Гомеле 30-32, у Бресте 34-36. У столицы у ночи плюс 13-15, у день 27-29, без істотних опадків.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко принял с докладом министра по надзвычайных ситуациях Вадима Синявского. Одной из тем стала надежность системы по попереджению и ликвидации надзвычайных ситуаций. Как подкреслил министр, система працуя справно, однако есть тяжкости с докладностью прогнозования природных з'яв.
2: Мы придаем этому очень серьезное значение. Сначала с прогноза оценки этих грозовых фронтов. Здесь есть проблема, сразу отмечу, потому что иногда, к сожалению, должным образом оценить формирующийся грозовой фронт не всегда представляется возможным. Поэтому с Белгидрометом все наши вопросы взаимодействия, с Национальной академией наук, с вопросами космического мониторинга здесь еще предстоит очень серьезно поработать. Это первая позиция. Вторая позиция. В целом сама система оповещения работает хорошо. Мы выпустили заблаговременно СМС-оповещение по Гродно, выпустили соответствующие бегущие строки по каналам телевидения, значит, радиоэфир, который пополняли. Но опять оценка людей. Вот тут очень важно понять, что люди должны тоже сами понимать и уходить из этих последствий, которые могут попасть. Вот я тоже проинформировал президента, что мы делаем дополнительно в рамках совершенствования системы оповещения населения. Очень важный такой элемент государственной системы предупреждения и ликвидации. В целом система работает. Проблемных вопросов деятельности ведомства, государственных органов власти по ликвидации чрезвычайной ситуации нет.
1: Часовая заборона на купание детей на пляже номер 6 Комсомольского озера отменена, поведомили на предприятии Зеленбуд Центрального района Минска. Заборона была уведена на минулом тыдне за кишечной палочки у пробах воды. У Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья нагадывают, что якость воды на официальных пляжах контролируется что тыдень. По мере изменения санитарных показчиков обмежевания переглядаются. Следший комитет завершил расследование криминальной справы у дочинения до маньяка-лифтера, який обвинувачивается во учинении серии забойства у 90-х годах. С моменту первого злочинства у 1996-м было проверено около 100 тысяч мужчин. Обвинувачиного удалось затримать, дякуючи профессионализму милиционеров, следших и специалистов Держкомитета судовых экспертиз. Мужчину предъявлены обвинувачения по шергу криминальных артикулов. Некоторые из них предугледжують пожитцевое позбавление воли або покарание смертью. На аўторак синоптики объявили червоный уровень небезпеки за аномальные спякоты. Чакается переменная облачность. Ночью и раницей по заходе короткочасовые дожди. Навальницы и местами с моцными ливнями. Днем пероважно по паўднёва-заходней полове короткочасовые дожди у особных районах навальницы. У ночи и раницей на заходе шквалистое возмоцнение ветру. Ночная температура поветра от 8 до 20 градусов тепла. У день от плюс 24 по полночи до 36 по поудни. У областных центрах у авторок чакается. У Витебску плюс 25-27, у Могилеве 27-29, у Гродне 28-30, у Гомеле 30-32, у Бресте 34-36. У столицы у ночи плюс 13-15, у день 27-29, без істотних опадков.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Чарговы панядзелак і звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Сённяшні спікер, начальнік управлення дзяржаўтаінспекцыі Мінгарвыканкама Сергей Бабіч. Прывітанне, Сергей Васильевич.
2: Добрый дзень.
1: Сергей Васильевич, ну, лето хоць працягваецца, тым не менш не за гарамі той вось час, калі дзеці да пачатку новага навучальнага года пачнуць вяртацца ў Мінск. Як паўплывае вось гэты працэс на вашу работу? Альбо гэта катэгорыя ўдзельнікаў дарожнага руху, яна заўсёды ў цэнтры ўвагі?
3: Безусловно, и мы не прекращаем этот процесс. Мы и готовимся к приезду детей в город, мы готовимся к походу детей уже в школу. В настоящее время мы реализовываем те планы благоустройства и безопасности, которые нами же были намечены. Это обустройство искусственных неровностей, островков безопасности, обеспечение треугольников видимости, нанесение разметки по маршруту школа-дом, дом-школа, для того, чтобы дети, наверное, чувствовали себя комфортно и ни в коем мере не подвергались угрозе. Так же, как я и говорил, мы продолжаем ту же профилактическую работу и даже находим нашего профилактируемого ребенка и в детском оздоровительном лагере, куда выезжают сотрудники как госавтоинспекции, так и сотрудники в целом органов внутренних дел, доводя всю информацию по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
1: Здаётся летом за руль садятся на вот ты автоматоры, якія у іншыя, так бы мовіць, перыяды года стараюцца не выязджаць. Шмат падарожжаў і за межы сталіцы, тым менш не ўсе памятаюць аб тым, што рух па загараднай трасе ўсё ж такі адрозніваецца ад перамяшчэння па горадзе. На што б вы звярнулі ўвагу нашых вадзіцеляў?
3: Ну, да, совершенно верно вы обратили внимание. Есть такая сезонная ситуация, когда мы наблюдаем большой отток транспорта из города, мы называем у себя это маршрут движения город-село, либо возвращение по маршруту село-город. Соответственно, мы всегда говорим о тех рисках, которые могут поджидать водителей, находясь на той же загородной трассе. Ну, в первую очередь, на что бы мне хотелось обратить внимание, это, безусловно, на соблюдение скоростного режима, ни в коем случае нельзя его превышать, это на правильный выбор той скорости движения. Всегда рекомендуем и настоятельно требуем эту скорость выбирать, исходя из потока, двигаться со скоростью идущего потока, потому что превышение скорости либо неправильный выбор влечет уже к необходимым маневрам, таким как обгон, перестроение. Обгон – это вообще отдельная категория нарушения, которая в случае промечивости, в случае допущения ошибки может привести, к сожалению, и к трагическим ситуациям. Вынуждены также водители и перестраиваться, маневрировать, чем самым подвергая опасности и рискам как себя, так и окружающих водителей. Также обращаем внимание, что в это время, когда тянутся все к местам отдыха и возвращению на нетрезвое вождение, тоже очень такой существенный момент, и ни в коем случае здесь слабинки никакой быть не должно. Каждый водитель должен понимать, что ему придется садиться за руль, придется двигаться, и алкоголь с управлением ни в коем случае недопустимо. Отдельно мне хотелось бы также попросить, наверное, исключить какие-то вечерние поездки. Обращаю внимание, что количество животных тоже с сезонностью увеличивается, осложняется тем, что вокруг трассы в основном зеленый массив, который не всегда достаточно хорошо просматривается, и неожиданный выход животного на проезжую часть может также повлечь за собой какие-то неприятные ситуации, связанные с дорожно-транспортным происшествием, с причинением, помимо вреда материального, автомобилю, может также причинить вред жизни, здоровью водителя и его пассажиров. Ни в коем случае не игнорировать те знаки, которые установлены вдоль проезжей части, установлены не для красоты, они, я имею в виду знак «Внимание, дикое животное». Это говорит о том, что на этом участке чаще всего происходит миграция животных, ну и, соответственно, вероятность их появления увеличивается в разы. Особое внимание – это вечернее, ночное время, когда уже и видимость совсем ограничена, и доли секунды остаются водителю для того, чтобы среагировать. Нужно учитывать, выбирать скорость такую, которая позволит водителю своевременно обнаружить и принять меры к снижению скорости вплоть до остановки, чтобы не допустить столкновения.
1: У Мінску таксама ёсць зоны адпачынку, грамадзяніны кіроўваюцца да іх, да вадаёмаў, пляжаў. Я так разумею, што ўсе гэтыя тэрыторыі таксама знаходзяцца пад пільным наглядам.
2: Хацелася бы напомніць о том, што прыбывае в такія места необходимо соблюдать, в первую очередь, правила остановки стоянки. В принципе, по-простому языку сказать, парковки. То есть, есть специально оборудованные места. Напоминаю, что не стоит машины бросать на зеленой зоне, не предназначенной для парковки транспортных средств. Где-то парковать таким образом, чтобы это создавало препятствия для движения как транспорта, обычного, как транспорта оперативного назначения, чтобы все коммунальные службы могли проехать. Ну и сопряженная с употреблением алкоголя. Такая зона, она предназначена для культурного отдыха. И если уже приехали на транспортном средстве, не стоит после некого возлияния еще и подумать сесть за руль, что влечет за собой серьезные последствия, как в части потери контроля над безопасностью дорожного движения. Ну, а в случае, если произойдет что-то, к суровой такой ответственности, как и штраф, и лишение права управления, а порой еще и обременение гражданско-правовыми обязательствами.
1: Проводите рейды, так, под контролем всех этой зоны?
2: Ни одна зона не остается без внимания сотрудников ГАИ. Мы как обеспечиваем безопасность и силами дорожно-патрульной службы, также используем активно и камеры видеонаблюдения системы РСМОП, которые оборудованы в городе Минске, все места отдыха и пребывания граждан. Поэтому должно всех немножко это мотивировать, настраивать на соблюдение не только правил дорожного движения, но и общественной безопасности. И, как я уже не раз повторялся, есть такая поговорка милицейская: если нас не видно, это не значит, что нас нет. Существует как милицейский контроль, существует как общественный контроль. И спасибо нашим гражданам, они не остаются безучастными в случае каких-то ситуаций, связанных с нарушением законодательства.
1: Ну и, максимум, некие пожелания тебе подгульнение.
3: В окончании я хотел бы, наверное, пожелать всем участникам дорожного движения незыблемо соблюдать те правила, которые диктует им вот эта маленькая брошюрка, книжка по правилам дорожного движения. Требуйте это как от себя, так и от своих детей, близких, тем самым обезопасив себя и оградив от каких-то неудач.
1: А дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник Дяршута инспекции Минска, Сергей Бабич, я знаю, Таня Челевская, развитывайся самыми лепшими пожаданиями.
0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
4: Радио столица. Кропка. Бай.

0: радио «Столица».
1: Ведаете, тяжко было уявить, что после годины гучания у меня в голове все не смешается в одну гуковую массу. Одна композиция «Tears of Clown» затекала слых галоным чином своим незвычайным ритмичным малюнком у початку, а затем и своей припевной часткой. Диккенсен выдает череду таких приемных мелодий, якія сапраўды зачаровывают. Особной уваги слуговая гитарная соло с характерными эффектами и шильными ледь шурпатыми приемами. Яны надают и без того винтажному гучанию додатковые оттенни, робят гук больш живым. Дарэчы, Iron Maiden присвятили эту композицию актеру Робину Уильямсу.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Рок-альбом на радио «Столица».

Рок-альбом на радио «Столица». Пластинка «The Book of Souls» завершается монументальной, эпичной и самой протяглой песней в истории Iron Maiden «Empire of the Clouds». Композиция дожится 18 хвилин и выконана у лиричном стиле. Она начинается с приемной клавишной скрипичной мелодики, якая выносит слухача кудысь далей от звыклого хэви-метала, нібы вы включили саундтрек до одного из мультфильмов Хаяо Миядзаки. Зрозумело, як и все на альбоме, деликатный початок сыходит у наэлектризованный протяг, який забавляет наибогатым набором инструментальных партий. На этом развитываюсь до наступного разу и пойду слушать черговый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.

0: Радио столица.
1: На аўторак синоптики объявили червоны узровень небяспеки за аномальные спякоты. Чакается пераменная воблачность. Ночью и раніцей по заходе короткочасовые дожджи. Навальницы местами с моцными ливнями. Днем пераважно по паўднёва-заходней полове короткочасовые дожджи у особных районах навальницы. У ночи и раніцей на заходе шквалистое узмацнение ветру. Ночная температура поветра от 8 до 20 градусов тепла. У день от плюс 24 по полночи до 36 по поудні. У областных центрах у авторок чакается. У Витебску плюс 25-27, у Могилеве 27-29, у Гродне 28-30, у Гомеле 30-32, у Бресте 34-36. У столицы у ночи плюс 13-15, у день 27-29, без істотних опадков.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.